0: Ты слышал, он тут ее еще раз.
1: Да.
0: Спасибо.
2: Two on five dispatch, he's fine. I'll be tight.
0: Try tight.